Буду научить это надо. Твои люди, как хотел. Канди, а я что не хара. Канди люди, пусть и трав. Лары люди, пусть пустенди. Люди смотря, и масай. Und nur der ist der Verwendung, der ist der Sein, den Hohen Mai.

Буду найти где-то надо. Я и буду, как сказал Канди, а я еще и Нагара. Канди Люда, пусть не прав. Лара Люда, пусть пустенди. Люда смотря, и насад. Но твоя из тебя вендит. Твоя красавица, и в холодном хай.

Буду на войску и тебя понарам. Желаем Буду, как сатал. Канде, але шторме хара. Тенду Буду, тут и прав. Ларе Буду, тут постенди. Буду слепо, и масай. Но дело и светло вендит. Дело все сон, тут холден майк.